Стас Пьеха вспоминает 2005 год. Гастроли, первая ветхая машина и песня «Где буду я?». Этим философским вопросом задается каждый владелец авто с богатой историей. За годы класс автомобиля артиста, конечно, вырос, как и его популярность. Но первая машина и первый хит незабываемы. Специально для Дорожного радио Яна

Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо. Знаю.

0: Все это «Дорожное радио».
1: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
2: Вы не скажете, который час? А?
3: Что, офонарил?
2: Тяжело в учебе, легко на работе.
3: Тренируйся вон, на нем.
2: Хорошо.
1: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как

0: Чего, чего?
1: Язык.
0: Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
2: Тренируйся лучше.
0: На кошках.
1: Пожалуйста.

0: И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

0: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает.
1: Дорожное радио.

Натали вернулась к масштабным выступлениям. На фестивале народных ремесел артистка подтвердила народный статус своих хитов. Песни о черепашке, ветре с моря и «Боже, каком мужчине» – танцевальная классика любой вечеринки. Хочется скорее услышать обещанной певицей новый альбом. Конечно, на дорожном радио. Ваша Яна.

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

физическая форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова. Специально для...

Леонид Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чурина.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

До сходни не уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Дорожная.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Льготных автокредитов станет меньше. Как сообщает газета «Ведомости», правительство планирует сократить финансирование программы льготного автокредитования в 2027 году почти втрое, с заложенных ранее 20 миллиардов до 7 миллиардов рублей. Уменьшится также сумма для льготного лизинга, а расходы на госзакупки автомобилей сохранятся на прежнем уровне. Власти обновят учебники по менеджменту. Сейчас издания построены преимущественно на международных практиках, а с 2027 года в российских вузах появится базовый учебник по основам российского менеджмента. Об этом рассказали в руководстве Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Там добавили, что введение нового учебника повлечет за собой пересмотр образовательных программ, методов и инструментов обучения. Об этом сообщает ТАСС. Мошенники атакуют россиян, используя тему налогов. Сначала присылают бумажные уведомления с требованием исправить налоговую декларацию или подтвердить доход. Потом приходит письмо на электронную почту с фишинговой ссылкой на поддельный сайт Федеральной налоговой службы. На таком ресурсе пользователя просят ввести личные данные. Бумажное письмо используется для повышения доверия. Об этом рассказали в финансовом университете при правительстве. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о неготовности Европы к возможным войнам и гибридным атакам. По словам министра, Европа создала развитую систему социальной защиты, но оказалась не готова к конфликтам. С точки зрения оборонных возможностей и производственных мощностей, Европа находится в сложном положении, подчеркнул Франкен. Об этом сообщают западные медиа.
2: Транспорт.
1: В Китае на днях открылась самая северная в стране высокоскоростная железная дорога. Это ветка между Харбином и Ичунем. На дорогу между ними ранее уходило 7 часов, а теперь всего 1:45. Протяженность линии составляет около 320 километров. Составы разгоняются здесь до 250 километров в час. На маршруте 9 станций. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

От взрослых слышат дети, что измельчало все на свете. Люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале деды о том же им ворчали, а между тем все так же.

группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чурина.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
5: Не пропустите.
6: На НТВ.
5: Виа Суперстар.
6: Новый сезон.
4: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
7: Дорожное радио.

Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озон Банка. Выберите удобный период и зафиксируйте.

0: Фиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfa.hub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

друзья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно. И шанс на победу растет с каждым днем.

Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnaya.ru. 18+. Дорожное радио.

0: 5 звезд на Дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей.
1: Уже скоро в эфире Дорожного радио начнется музыкальное шоу «5 звезд». 5 звезд равно 5000 рублей. И кто-то станет богаче. В шоу может принять участие абсолютно каждый. Для этого нужно спеть, записать видео и отправить его нам. Каждую неделю ваши работы оценивают знаменитости. В этот раз у нас в гостях Александр Олешко. Начнем беседу по традиции в 10 утра на Дорожном радио. Не проспите.
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте.

0: другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, КОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки. Только люди.

эстрады Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на дорожном радио. Ваша Яна.

0: Представляет. Суббота. Утро. Самое время петь. Да не просто петь, а выиграть за это деньги. «Пять звезд» с Никитой Леоновым только на Дорожном радио.
1: «Пять звезд» – программа, где каждый может спеть и стать немного богаче. Сегодня оценивать ваши работы, дорогие друзья, будет народный артист России Александр Олешко. С
2: так
1: добрым утром.
2: Точно. Доброе утро, друзья.
1: И с праздником вас, Александр, потому что 23 июля случилось событие, юбилей Александра Олешко. А юбилей можно отмечать долго. И вот, кстати, совсем...
2: Весь год.
1: Весь год. Это как минимум, а то и десятилетие, наверное, если
2: видите,
1: юбилей.
2: «Пять звезд» – ваша программа называется, у меня 5-0, 50 лет. Нет, ужас.
1: Юбилей у артиста – это когда показали по телевизору или когда включили по радио, да, наверное? Или когда прошел творческий вечер.
2: Вот когда показали по телевизору, так обычно на телевидении говорят. Я говорю, а когда же покажут юбилейный концерт? Вот когда покажем, тогда и юбилей.
1: А юбилейный концерт когда состоится? Давайте мы сразу напомним нашим слушателям.
2: Юбилейный концерт состоится 11 октября в Кремлевском дворце. Дорогие друзья, если вы хотите увидеть этот праздник жизни, музыки, радости и встречи с моими дорогими коллегами, замечательными, известными, любимыми артистами, приходите, пожалуйста, на этот концерт 11 октября в Кремлевский дворец.
1: А вот расскажите подробнее, кто, кстати, к вам придет?
2: Лев Валерьянович Лещенко, аплодисменты. Александр Сергеевич Зацепин, аплодисменты. Лариса Долина, аплодисменты. Нонна Гришаева, Екатерина Гусева, Зара. Конечно же, любимый Игорь Крутой, Игорь Николаев. Композитор Ким Брейдбург, композитор Леонид Каминер, композитор гениальный Константин Губин, ну и я.
1: В общем, мы можем аплодировать очень долго,
2: да,
1: потому что
2: замечательный
1: такие имена.
2: Шоу-балет Аллы Духовой «Тодес», прекрасный музыкальный детский театр «Домисолька», театр-студия «Непоседы», фантастический коллектив из Белоруссии приедет «Белые росы». Просто потрясающий концерт будет, очень добрый, очень красивый и радостный. Я надеюсь, что все получится.
1: И, конечно, приходите, дорогие друзья. Ну а сейчас у нас начинается шоу «Пять звезд», и Александр Олешко будет оценивать работы наших участников. Первый номер – это Екатерина Губина, город Вологда. Она о себе сообщает, что работает не в сфере музыки, работает в стоматологии, но музыка, как мое увлечение и хобби, всегда наполняет и радует, сообщает нам уважаемая Екатерина. Давайте посмотрим работу под номером один. Александру нужно нажать на волшебную кнопку и...
0: «Пять звезд» на Дорожном радио.

0: Вот такая прекрасная девушка, Екатерина Губина.
1: Вообще, хочу вам сказать, что люди, которые сами себя аккомпанируют, это отдельное уважение и восторг. Хочу сказать, что Екатерина совершенно прекрасна, очень красивая девушка, как минимум. Поет замечательно. Понимаю, что сейчас мы оценки пока не ставим.
0: Песня Юлианы Карауловой, кстати говоря.
1: Юлиана Караулова моя подруга чудесная. Мы с ней очень любим вместе, кстати, работать и вести всевозможные концерты, мероприятия. Я открыл для себя Юлиану Караулову еще и вот как человека, партнера на сцене, который не тянет одеяло на себя, который помогает, который прекрасно поет. Так вот, про Екатерину хочу сказать. У меня совершенно особенное к ней будет отношение, потому что у нее фамилия Губина.
0: Вот, сняли с языка. Я думал, что вы пишете сейчас сообщение.
1: А я как
0: Константину
1: раз
0: Губину,
1: да,
0: как раз
1: да,
0: с помощью мобильного телефона.
1: Я записываю на видео, чтобы Константин знал, что мы про него вспоминаем ранним утром, потому что он человек удивительный, он человек глубокий, он человек разнообразных дарований, фантастический композитор, который написал уже мне столько песен, как будто я всю жизнь, собственно, ждал, наверное, этой встречи. И вот за полтора года мы с ним записали целый чемодан потрясающих песен.
0: Которые... Это альбом фактически, да? Чемодан.
1: И уже три.
0: Три альбома с Константином Губиным.
1: Да, мы их потихонечку будем вам презентовать, дорогие друзья. Многие песни уже звучат
0: в эфире
1: на
0: дорожном
1: радио.
0: Да.
1: Так что, Константин, спасибо большое.
0: Ну и, собственно, название программы юбилейной «Все к лучшему» тоже по песне Константина Губина.
1: Именно «Все к лучшему», точно.
0: Как-то Александр сказал, что в 50 он чувствует себя на 27.
1: Кстати, да, я всегда подчеркиваю, что, ну, если я не высплюсь или я простудился, 33, больше не знаю.
0: Ага. А вот насчет сна, сколько времени вы спите обычно в день?
1: Сплю мало, ем мало.
0: Спорт?
1: Спорт – это моя работа. Ну, иногда вообще надо уже подумать про спорт, но вот вы вспомнили сейчас, и я тоже, про Зацепина. Он стал делать зарядку, когда ему исполнилось 60 лет. Так что у меня еще есть впереди 10 лет полениться, а потом я начну делать зарядку.
0: А, то есть пока еще не собираетесь. Вот 60 как только, так сразу.
1: Единственный, конечно, момент, который я всегда упускаю и не озвучиваю. Александр Сергеевич до 56 сальто прыгал.
0: Но вы, как человек, который связан с цирком, наверное, тоже может что-то такое изобразить?
1: Только жонглирование.
0: Только жонглирование. Тоже, кстати говоря, этому навыку следует поучиться.
1: Да. Так что Екатерине Губиной хочется сказать спасибо из города Вологда. Она прекрасно поет, замечательно выглядит. Очень-очень симпатичная девушка.
0: А у нас второй участник – это Давид Овчинников, город Майкоп. Российский эстрадный певец, композитор, продюсер, автор, исполнитель, обладатель государственной премии «Патриот России». К своим песням аранжировку и продакшн Давид Овчинников делает сам. Почти в каждом треке можно услышать живые барабаны и гитары.
1: Послушаем.
0: Давайте,
1: интересно.
0: Да.
2: Пять звезд на дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей. Yeah!

0: Вот такая песня.
1: Слушайте,
0: в стиле
1: петь, я знаю. Ну что вы, что ж я песни короля? Не знаю, вы хотите, чтобы меня презрел король? Нет, король нашей эстрады. Нет, вообще петь песни Киркорова сложно, потому что они настолько у нас в ушах. И сделать что-то свое – это непросто. Но Давиду это удалось, при том, что у него совершенно другая фактура. Он такой, ну, в общем, совсем другой. Но видно, что он высокий, кстати, парень. Вот. И эта песня ему очень идет. Так что Давид молодец. И мне кажется, что он добавит в свой список наград еще одну, как минимум, за исполнение этой песни.
0: А, то есть это ваш фаворит теперь, можно так сказать?
1: Я думаю, что нет. Может, ему что-нибудь Киркоров подарит.
0: А, Киркоров, мы ждем, Филипп Бедросович, что вы подарите Давиду, который прекрасно исполнил песню
1: «Снег».
0: Но пока у нас погода хорошая, продолжается в некоторых регионах.
1: Как «Снег»? Это разве «Снег» называется
0: песня? Эта песня называется «Снег». А вот все-таки поймали мы Александра Олешко.
1: Я никогда не думал, что песня «Если хочешь идти, беги» называется «Снег».
0: Такие подробности открываются в субботнем эфире на Дорожном радио. Александр Олешко сегодня судит шоу «Пять звезд». Мы сейчас сделаем музыкальную паузу и потом продолжим наше общение.
2: Время петь и получать за это деньги. «Пять звезд» с Никитой Леоновым.

0: «Пять звезд» на Дорожном радио. Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
1: Народный артист России Александр Олешко. Александр, вот на телевидении у вас огромное количество проектов, и на телевидении нужно быть всегда бодрым, веселым, таким с чувством юмора. Но в театре Павел Первый, и там, по-моему, совершенно другой Олешко.
2: Вообще другой. Вот,
1: это специально вы хотели.
2: Три дня назад у меня был на спектакле Павел Первый Лев Валерьянович Лещенко. И первое, что он мне сказал, говорит: слушай, Сашка, я не знал, что ты так орешь хорошо. Вот. И потом очень долго, интересно разбирал спектакль. И он говорит: я был удивлен, что вот я понимал, что ты хороший артист. Слушай, ну так вот, чтобы театр. Ты молодец. И хочу сказать огромное спасибо Льву Валерьяновичу за его добрые вообще слова, его добрые отношения. И, кстати, в моем концерте 11 октября мы с ним презентуем новую песню дуэтную.
1: Давайте спойлер такой вот сейчас. Да. Ну что же там будет 11 октября, Александр?
2: Будет новая песня, которая называется «Новый день». Ее, кстати, тоже написал Константин Губин. Так вот, спектакль в театре, потом Саша Олешко ведущий, потом Саша Олешко поющий. Это все как будто бы разные люди. Но все это я, и мне всегда так хотелось. Я человек-оркестр, я всегда это подчеркиваю. И если кто-то недобрый говорит: да ну, это многостаночник, а люди тонкие говорят: да ну что вы, это человек-праздник. А в празднике должны быть разные краски.
1: Угу. И разный абсолютно Александр Олешко.
2: Вот. Мне кажется, это достижение.
1: Да, это безусловно.
2: Когда,
1: кстати,
2: человек может быть...
1: совершенно разный. Когда одинаковый, то ну, это неинтересно.
2: Ну и когда человек может быть органичным и разным, и правдивым в самых разных сферах деятельности творческой.
1: Ну а мы продолжаем. «Пять звезд» в эфире Дорожного радио. Надежда Семина поет «На сиреневой луне» песня Леонида Агутина. Город Рязань. Певица, автор-исполнитель. Сообщает о себе, что пишет песни в жанрах лирик и романтик. Вот так вот. А также в жанре поп. Выступает на различных площадках города. Поет известные хиты, собственно говоря. Ну и мы сейчас послушаем «На сиреневой луне».
2: С удовольствием. Это продолжение, кстати, нашей темы, да? Разные. Смотрите, какая у нее разнообразная там музыкальная палитра. Слушаем.
0: «Пять звезд» на Дорожном радио.

0: Ну что? Капелла.
1: Да, ну понятно, что, так сказать, тоже эта музыка внутри Надежды звучит, но мы прекрасно знаем эту песню. И хочется сказать, что у Надежды очень красивый голос. Вообще, это такая радость, прекрасный проект, который вы придумали. Я вас поздравляю. Спасибо. И благодарю. Потому что такое количество талантливых людей имеют возможность о себе заявить. И вот в этой радио и интернет-вечности сохранить себя и свои попытки стать победителями прекрасного проекта «5 звезд на дорожном радио».
0: Мы, кстати говоря, выкладываем наше видео в соцсети, поэтому милости просим. Туда же вы можете присылать и свои работы, и потом известный артист обязательно эти работы будет оценивать. На прошлой неделе у нас побывала в гостях Ирина Дубцова, сидела на месте Александра, и она передала эстафетную палочку, в общем-то, Александру. Давайте вспомним, как это было.
2: «5 звезд» на дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей.
0: У нас через неделю будет Александр Олешко, с которым, я думаю, что Ирина Дубцова знакома.
3: Прекрасно, вот, конечно. Передавайте привет.
0: Хорошо, передадим привет. Можете задать ему вопрос какой-нибудь.
3: А, вопрос Александру Олешко. Ну, Сань, ну как дела? Что нового? А как вы мне потом расскажете? Я послушаю.
0: А, конечно.
3: А я послушаю.
0: Можно включить 5 звезд.
3: Хорошо.
0: В эфире дорожного радио в следующую субботу. Да. И вы узнаете ответ от Александра Олешко. Какие сложнейшие вопросы, собственно, задает Ирина Дубцова.
1: Да, а между прочим, это оригинально.
0: Да.
1: Я-то думал, сейчас она сделает паузу, потом какой-то вопрос будет сложно сочиненный или сформулируемый, и так скажет: так, внимание, вопрос.
0: Как в известной передаче, да.
1: А тут: ой, ну как, Сань, ну как дела, ну чё, как там вообще? Ир, ну как тебе сказать? Да все нормально, ты знаешь. Вот готовлюсь к концерту юбилейному, стукнуло 50 лет, вот Никита Леонов меня поздравляет в эфире дорожного радио, так же, как и все слушатели и вся страна, говорит, что вот юбилей. Действительно, кстати, юбилей, вы знаете, что я тут узнал? У юбилеев в жизни человека только два.
0: 50 и 100.
1: Ах. Все остальное памятные даты.
0: Слышь, вот интересно. Сейчас настоящий прямо юбилей.
1: Сейчас настоящий, и я имею честь, дорогие друзья, вас всех пригласить на свое столетие через 50 лет тоже в Кремлевский дворец. Давайте сразу.
0: Да, берем пример с Александра Сергеевича Зацепина, о котором мы сегодня говорили, да. Поэтому тоже 100 лет Александра Олешко отметим в Кремлевском дворце. Всех приглашаем, всех слушателей дорожного.
1: Хочу вам сказать, раннее утро сейчас я еду после нашей с вами встречи к Александру Сергеевичу на съемку. Человек работает. Представляете? 100 лет и полгода.
0: Есть песня «Аргентина Ямайка» 5-0, да? Александр Олешко 5-0. Вот, мне кажется, можно спеть и так. Ну, а мы продолжаем наше звездное шоу «5 звезд» в эфире Дорожного. И следующий участник у нас Татьяна Подаревская. Город Симферополь. Певица, музыкант и автор. Уже много лет она соединяет в своем творчестве рок, поп-музыку и собственную неповторимую подачу, как она сама пишет. Ну, давайте, в общем-то, и посмотрим, а также послушаем Татьяну.
1: С удовольствием.
2: «5 звезд» на дорожном радио.

0: Слушайте, вы усложняете вообще мне задачу.
1: Потому что все лучше и лучше.
0: Но потому что становятся. Они все на очень хорошем уровне. Они все очень хорошие. Татьяна опять же продемонстрировала нам и свой почерк, и себя, и в то же время какую-то особенную музыкальную, ну, манеру исполнения этой песни, какой-то свой стиль. И я не очень люблю, когда в песнях есть вот эти вот такие какие-то звуки, но здесь это настолько органично и уместно, это здесь настолько правильно, и хочется также подпевать. Ой, ну вы даете, как это все непросто.
1: Александр Олешко сегодня в качестве члена жюри одного единственного неповторимого в эфире Дорожного радио оценивает ваши работы.
0: А мы не можем эти 5000 рублей разделить по 1000 каждому
1: вот,
0: отдать?
1: Вот нет, у нас принципиальное шоу, и только один участник может получить 5 звезд или 5000 рублей.
0: Эх.
1: Ну и насчет сказок я ведь не случайно начал к этому подводить, потому что вот сейчас огромное количество фильмов сказок выходит. Как вы к этому относитесь, Александр, кстати?
0: Я отношусь с глубокой печалью, потому
1: Почему
0: в этих сказках не снимаюсь.
1: А вот это вот сняли опять же с языка, потому что если бы вам предложили исполнить какую-то сказочную роль, кого бы вы хотели сыграть?
0: Ну, я, мне кажется, был бы идеальным каким-нибудь царем. Я был бы каким-нибудь идеальным Кикиморой Болотной. Я обязательно был бы какой-нибудь Дуримар. Они бы в моем исполнении были прекрасны.
1: Как бы Бабу-Ягу сыграл Александр Олешко?
0: Нужно было бы снимать рано утром.
1: Да, вот
0: потому что
1: сегодня,
0: я когда просыпаюсь...
1: Суббота.
0: Нет, это я привелся в порядок. И даже рубашечку переодел красивую специально. А вот так вот, когда я просыпаюсь, вы же меня не видите, какой я просыпаюсь. Вот это идеальная Баба-Яга.
1: На радио, где нет видео, например, представим, что нас тоже сейчас не снимают. Баба-Яга, Александр Олешко, обращение к гражданам.
0: Дорогие друзья, берегите себя. А еще вспомните кота Леопольда из другой сказки. Очень пора его вспомнить. Ребята, давайте жить дружно.
1: Пора слушать хорошую песню. В эфире Дорожного радио.
0: С радостью.
2: Время петь и получать за это деньги. 5 звезд с Никитой Леоновым.

0: дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121 770 025 36 71 0+.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Европе пытаются стабилизировать ситуацию с дизельным топливом. Для этого страны Большой Семерки договорились в течение 4 месяцев выпустить на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива. Кроме того, страны договорились не вводить ограничения на торговлю энергоносителями. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.
2: Россия.
1: В цифровой профиль россиян включены новые данные. Это сведения об автомобиле, банкротстве, образовании и интеллектуальной собственности. Данное нововведение предусмотрено соответствующим постановлением правительства. Напомню, цифровой профиль – это совокупность сведений о гражданах и юридических лицах, содержащихся в ведомственных системах. С помощью этого профиля предполагается обеспечение идентификации и предоставление госуслуг.
2: Транспорт.
1: У электромобилей будет, что называется, отстегивающийся аккумулятор. Концерн Stellantis запатентовал систему быстрого физического отключения и отделения высоковольтной батареи электрокара в случае перегрева или возгорания. После отделения блока автомобиль в теории сохраняет возможность кратковременного движения за счет 12-вольтной системы питания. Это позволит машине отъехать на безопасное расстояние от проблемного аккумуляторного модуля. На новый механизм в США подана заявка на патент.
2: Деньги.
1: Официально

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: звезд на Дорожном радио. Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
1: Александр Олешко, сегодня член жюри конкурса «5 звезд». Остался всего у нас один участник. На кого-то вы уже, наверное, Александр, глаз положили.
2: Я положил глаз, но мне так сложно, чтобы потом мне голову не оторвали те, на кого я глаз не положил, и не сказали. Понимаете, член жюри – это всегда для кого-то радость, а для кого-то, для большего количества участников, это всегда обидчик.
1: Ах, какой он, да. Вот он обидел, да, не дал нам «5 звезд».
2: Но быть на высоте – это всегда быть обидчиком кого-то. Так говорила Галина Борисовна Волчек, великий режиссер, создатель, один из создателей театра «Современник». Я все-таки практически 10 лет играл в театре «Современник». Она всегда говорила: руководитель, тот, кто впереди, обязательно будет обидчиком для кого-то, к сожалению.
1: Ну а как иначе-то? Да. В этом году Александр будет принимать участие в 14-й премии «Звезды Дорожного радио». Предлагаю поговорить и на эту тему. Премия состоится уже 6 декабря, поэтому, наверное, Александр готовится.
2: Конечно, готовлюсь, потому что мы уже заранее к этому, в общем, были готовы, написав чудесную, записав песню. И у нас будет такой сюрприз. Мы вместе с композитором и автором этой песни Константином Губиным, я думаю, выйдем вместе на сцену и ее споем, потому что эту песню, в общем, уже подпевает вся страна, и она у вас долго была
1: в хит-параде. Звезды Дорожного радио, за нее голосовали, естественно, да.
2: Поэтому... Ну и вообще напомнить людям, что ежедневные какие-то иногда трудности, иногда расстройства, в общем-то, потом, через какое-то время, нам всем показывают и доказывают. А вообще все это было к лучшему.
1: Дорогие друзья, было к лучшему и премия, и концерт «Звезды Дорожного радио», который проходил весной этого года в Москве. Впервые в истории это случилось, и Александр Олешко вел это шоу.
2: Представляете, как я вписал, значит, получается, свое имя в историю, потому что следующие концерты в Москве, которые будут, они уже будут второй, третий, там, пятый, десятый, двадцатый, сотый, а я был первый. Я ввел огромный концерт, первый в Москве, «Звезд Дорожного радио». Ну, в Санкт-Петербурге, кстати говоря, я тоже вел этот концерт однажды. И вы там участвовали, и мы его вели с Наташей Королевой. Это было, наверное, лет 7-8 назад. Ну, в этом году, я знаю, будет вести Яна Чурикова.
1: Яна Чурикова, да.
2: А я буду петь.
1: Которая ведет, кстати говоря, у нас и рубрику новую в эфире «Дорожного радио», поэтому Яну Чурикову всегда мы можем услышать в эфире «Дорожного». Ну, а как вам московская публика и публика в Петербурге? Вот вы и там вели концерты. Она чем-то отличается, Александр?
2: Вы знаете, так как в Москве не осталось москвичей, а в Санкт-Петербурге...
1: Все уехали в Москву.
2: Да. В общем, сейчас уже большой разницы нет, потому что все реагируют сердцем, если это действительно хорошая песня и хорошая артист. Многие концерты нам это показывают просто по всей стране. Конечно, те города, где чуть климат строже и где холоднее, просто люди из-за погодных условий, они, в принципе, сдержаннее. Но это не значит, что они
1: холоднее, да?
2: Или не реагируют сердцем. Потому что, знаете, есть такая, значит, шутка. Если снежинка не растает, твоей ладони не растает, то тогда, мой друг, у меня для тебя плохие новости.
1: Ну, а 6 декабря, возможно, кстати, будут уже и снежинки. Посмотрим. Город на Неве, Санкт-Петербург.
2: Но концерт будет горячий, потому что огромное количество прекрасных артистов, настоящих звезд Дорожного радио.
1: А у нас музыкальная группа «Яло». Вот такое название. Город Москва. Проект писателя и музыканта Ольги Байковой.
2: Я понял, что они как в сказке перевернули, значит, имя. Помните, Яло – это Оля.
1: Ага, то есть вот зазеркалье такое
2: зазеркалье
1: произошло.
2: Но если зачеркнуть буковку «Я», то и перевернуть обратно, то получается Олешко.
1: О, как! Перевернул Олешко-то у нас сейчас в эфире Дорожного радио. Минорные тексты Оля, как мы выясняем, пишет мажорными аккордами о силе любви и одиночества.
2: Интересно. Посмотрим.
0: 5 звезд на Дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей.

0: утро, это юность моя.
1: Мне так нравится эта песня. Вообще,
2: потому что первое. Тоже возвращает в юность, да, в том числе?
1: Ну, отчасти. Это же...
2: Добро.
1: Добро, да.
2: Добро пишется.
1: Добро, причем, да. Да. Ребята вообще фантастические. Стали звездами, как говорится,
2: благодаря соцсетям,
1: да,
2: интернету.
1: То есть, помните, как низы не могут, верхи не хотят. А вот, пожалуйста, низы могут.
2: Низы могут, да.
1: И верхи принимают. И принимают большую семью звезд, музыкантов. И они просто фантастические. У них какие родители, я знаю папу, маму.
2: И папа, кстати, приходил тоже к нам на дорожное радио.
1: Да?
2: Приходил, играл на баяне.
1: На баяне.
2: Это было великолепно. Ну, а группа «Добро», мы им передаем добрый привет в эфире дорожного радио. Напомню, что сегодня Александр Олешко судит шоу «5 звезд» в эфире дорожного радио. И сейчас еще одна музыкальная пауза. Немножко остынем, а потом Александру все-таки нужно будет выбрать одного участника, которому мы обязательно вручим 5 звезд. 5000 рублей. Кто это будет, узнаем.
3: Время петь и получать за это деньги. «5 звезд» с Никитой Леоновым.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только в приложении «Дода пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
6: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
7: Не пропустите.
8: На НТВ.
7: Виа Суперстар.
8: Новый сезон.
6: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
9: Пять звезд на дорожном радио. Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
10: Александр Олешко, народный артист России. Кстати, как я знаю, большой знаток Москвы, потому что вы ведете шоу «Знатоки Москвы», да, Александр?
11: Да, это потрясающая, кстати, викторина. Я с радостью согласился вести этот проект для того, чтобы и самому освежить какие-то знания и что-то почерпнуть интересное, потому что мне очень нравится открывать что-то особенное, новое, знать, на какой улице я живу, где что произошло. Я вот недавно узнал, что в том доме, где я живу, в 1905 году вообще-то попал снаряд, и там, собственно, и началась революция 1905 года.
10: А теперь там живет Александр Олешко.
11: Представляете?
10: Дорогие друзья, теперь найдите это место.
11: А теперь мир, дружба, жвачка.
10: А теперь все хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, мы подводим итоги нашего конкурса «5 звезд». Давайте мы еще раз напомним всех участников нашей программы, нашего шоу. Екатерина Губина, город Вологда. Давид Овчинников, город Майкоп. Надежда Семина, город Рязань. Татьяна Подаревская, город Симферополь. И, наконец, пятый участник, музыкальная группа «Яло», город Москва. И знаток Москвы Александр Олешко сейчас должен определить и кому-то вручить 5 звезд.
11: Я колеблюсь между Екатериной Губиной и Давидом Овчинниковым. Объясню почему. Потому что и тот, и другой, они не бытовят. Знаете, как мне однажды замечательно дали совет? Хочешь стать звездой? Не бытови.
10: Не бытови. Классное словечко, надо запомнить.
11: Не бытови. Для того, чтобы человеку, который на тебя смотрит, верилось в сказку. Те, кто пел там, например, без музыки или даже хорошо, но на диванах, убираем из этого списка. Это не значит, что они плохо пели. Значит, у нас Давид стоял у микрофона, Екатерина у нас играла на инструменте. Ой, песню Киркорова «Петь» очень и очень

0: Чуть-чуть дадим фору.
1: И передадим привет Алексею Гоману, который на следующей неделе будет в эфире Дорожного радио. И вопрос от Александра Олешко.
0: Леша, дорогой, ты знаешь, мне тут Ирина Дубцова передавала привет и задала очень оригинальный вопрос, который, в общем, мне давно никто не задавал. «А как у тебя дела?» – она спросила. «Сань, как ты вообще?» Я вот подумал, «Леша, а ты-то как сам? Как у тебя-то дела, а?» Вот такой мой вопрос.
1: Замечательно. Спасибо. Александр Олешко сегодня судил шоу «5 звезд». И еще раз поздравим Екатерину Губину с победой. Она получает 5 звезд, 5000 рублей. Всем желаем абсолютно хороших выходных. Александр приглашает всех еще раз на свой концерт.
0: А можно один вопрос? Да. А вот те, кто сейчас не прошел, они еще будут опять же в списках?
1: Участвовать, да. Возможно, когда-нибудь, если пришлют новые работы, мы всегда открыты.
0: Ой, уважаемый Давид из Майкопа, пожалуйста, пришлите еще что-нибудь, чтобы кто-то вас выбрал. Уважаемая Надежда Семина из Рязани, у вас такой голос прекрасный, пришлите что-нибудь еще. Татьяна Подаревская из Симферополя с гитарой. Чудесная, прекрасная, обязательно запишите что-нибудь еще. Музыкальная группа «Елок», город Москва. Срочно новое видео и новую песню. Вы прекрасны.
1: Ну что ж, приходите на концерт Александра Олешко, который состоится в Кремле.
0: 11 октября. Еще билеты в кассах есть немножко. Поспешите.
1: Ну и, конечно, 6 декабря мы всех ждем на звездах Дорожного радио, где Александр Олешко будет принимать участие. Меня зовут Никита Леонов. Счастливо, удачи, пока, хороших выходных.
0: Присоединяюсь. Спасибо вам всем.
2: Время петь и получать за это деньги. «5 звезд» с Никитой Леоновым.

Николай Расторгуев не любит называть свой загородный дом дачей. Музыкант шутит, что грядки, морковки, огурчики – это не его история. Садовые тяпки лидер Любе предпочитает удочку, тишину и рыбалку. Хорошего, клёва и вам, друзья! Яна Чурикова, специально для

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Кто из артистов получил диплом песни «Вне времени» на народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан, и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю, с кем.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

В это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Евросоюз отказал Украине в деньгах. Как сообщает Financial Times, ЕС отклонил запрос Киева о дополнительном финансировании в этом году, потребовав сначала провести часть реформ. Минувшим летом Украина сообщала, что ей необходимо на оборону 27 миллиардов евро. В текущем году ЕС предоставил Киеву только около 16 миллиардов.
2: Мир.
1: Западные страны планируют перенести свои посольства из Киева. Дипломатические миссии могут переехать во Львов или Восточную Польшу. Это утверждает Guardian. Газета отмечает, что столица Украины переживает сейчас самый сложный период с начала спецоперации.
2: Россия.
1: Минздрав предложил новый порядок медосвидетельствования водителей и тех, кто получает водительские права. Изменения касаются также реформы медицинского заключения и порядка уведомления. Речь о выявлении у водителя при медосмотре или оказании помощи заболеваний, при которых противопоказано управлять транспортом. В этом случае водителя будут направлять на обследование или лечение.
2: Транспорт.
1: Около 75% опрошенных российских водителей не знают, кто имеет преимущество на дороге – автомобиль или робот-доставщик. Примерно 17% заявили, что частично ориентируются в правилах на этот счет. И лишь 8% уверены, что хорошо разбираются в регулировании таких ситуаций. Соответствующий опрос провел главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для

0: платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс по выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты категории, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».
4: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
4: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
9: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
10: Не пропустите.
11: На НТВ.
10: Виа Суперстар.
11: Новый сезон.
9: Сегодня в 21:20 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

и щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», – шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами «Вместе в пути»

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

через два, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей в сердца людей.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила данные об аресте в Индии судна с 20 россиянами на борту. Российское посольство в Нью-Дели и Генеральное консульство России в Калькутте призывают индийские власти принять меры по скорейшему освобождению россиян, отметила Захарова. Сделка Украины и США по полезным ископаемым выходит на стадию реализации. Как сообщает агентство Reuters, Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления заключил первую сделку в сфере добычи полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы. Общая стоимость проектов может достичь 70 миллионов долларов. На первом этапе планируется начать разработку на Украине месторождений редкоземельных металлов циркония, урана и бериллия. Россиянам приходят уведомления об уплате имущественных налогов за 2025 год. Федеральная налоговая служба напоминает, что крайний срок оплаты – 1 декабря 2026 года, если позже будут начисляться пени. Оплатить необходимо земельный, транспортный налог, налог на имущество и доходы физических лиц. После оплаты задолженность по налогам исчезает в течение 10 дней.
3: Транспорт.
2: В России выросли тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. С 1 октября билеты выросли в цене примерно на 9%. Подорожание также затронуло действующие тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Цен на купе и СВ это не коснулось.
4: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: тобой. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Давай.
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа. Доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
9: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
12: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 000 баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
13: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: оказания. Необходима консультация специалиста.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как Филипп Киркоров любит отмечать праздники. Что Зара думает о возрасте, а также узнаем, кого Виктор Дробыш считает одним из лучших в своей профессии. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Кто из артистов получил диплом песни «Вне времени» на народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Интерес.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Траумель» лечит воспаление.
1: Теперь и в форме геля.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
5: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
6: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
5: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
7: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
8: Пишет пресса.
7: Певица Зара поделилась своими мыслями о возрасте. Артистка считает, что женщина в

0: всегда должна выглядеть благородно. Конечно, если есть возможность немного омолодиться, почему бы и нет? Но при этом Зара уверена, у каждого возраста есть свои преимущества. С годами во взгляде появляется особая глубина, которая делает человека интересным. Опыт и мудрость отражаются во внешности и притягивают внимание. Можно выглядеть благородно, дорого, потому что в женщине и в мужчине появляется какой-то глубокий взгляд. На него хочется смотреть, поделилась Зара. Помимо этого, важно следить и за гардеробом, подбирая вещи так, чтобы образ оставался органичным и не создавал диссонанса.
1: Интервью.
0: Виктор Дробыш в одном из интервью выразил большое уважение к Филиппу Киркорову. Несмотря на то, что их отношения на протяжении многих лет остаются непростыми, продюсер отметил, что считает Киркорова одним из лучших в стране в своей профессии. По словам Дробыша, артист постоянно придумывает что-то новое и умеет оставаться в центре внимания. Он также подчеркнул большой опыт Киркорова, его любовь к масштабным фестивалям и музыкальным конкурсам. Он оставит себя на плаву, либо песней, либо ситуацией, отметил Виктор Дробыш. Говоря о праздниках, Филипп Киркоров признается, что обожает их и считает себя главным инициатором шумных вечеринок. Несмотря на то, что его день рождения совпадает с праздничными датами других известных людей, артист не хотел бы ни с кем делить этот день. А загадывая желание и задувая свечи на торте, Киркоров просит только об одном – чтобы у меня в семье все были живы и здоровы, поделился певец. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф IS-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенству.

0: на безлимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана-Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
5: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
6: Не пропустите!
7: На НТВ!
6: Виа Суперстар!
7: Новый сезон!
5: Сегодня в 21:20 на НТВ. 16+.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска – традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, Дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: МАГАТЭ призывает прекратить атаки в районе Запорожской атомной станции. Глава организации Рафаэль Гросси заявил, что атаки, угрожающие ядерной безопасности, по-прежнему являются абсолютно неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.
3: Мир.
2: США готовятся ввести санкции в отношении Международного уголовного суда. Газета «Таймс» утверждает, что это будут жесткие санкции. Новые ограничения будут направлены не только против суда, но и против сотрудничающих с ним организаций. Как указывает издание, сторонники суда выражают опасения, что такие меры могут привести к ликвидации Международного уголовного суда.
3: Туризм.
2: Эксперты туристического рынка советуют осенью отправиться в речной круиз по Волге. Эти маршруты стартуют из Москвы, Ярославля и Нижнего Новгорода, Казани, Самары и Астрахани. Короткие круизы продолжительностью 3-4 дня часто строятся вокруг Золотого кольца. Теплоход заходит в Ярославль, Кострому, Углич и Плёс. Длительные круизы, 1-2 недели, охватывают Верхнюю, Среднюю и Нижнюю Волгу.
3: Транспорт.
2: Архитектурная премия «При Версаль» определила самые красивые в мире новые вокзалы и станции метро этого года. Три объекта находятся в Европе. Французский вокзал Лион-Пардье, станции метро в Риме Колосео Фори Империале и Монте-Сант-Анджело в Неаполе. Об этом сообщает Яндекс.Путешествия. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы.

0: Кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня. Александр Устюгов. Не перевернется мир.
1: Бывает, что ты устал. Бывает, что ты продрог. Бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь. Ведь кто-то не зря сказал: спасет этот мир любовь. Не перевернется мир, не исчезнет, не сгорит этот мир, моя любовь. И спасет.

Сдастся мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда. Ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый.

0: заметит, если я люблю.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.

Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чурина.

0: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.

0: только начинается.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
4: Не пропустите.
5: На НТВ.
4: Виа Суперстар.
5: Новый сезон.
1: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо. Знаю.

Осень – не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас согревать.

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. МАГАТЭ сообщила о выходе из строя станции мониторинга радиации Запорожской АЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси ведет переговоры о новом, восьмом по счету, локализованном прекращении огня, чтобы можно было провести ремонты. Об этом сообщает РИА Новости, приводя соответствующее заявление МАГАТЭ. К Северному морскому пути присматриваются все больше торговых перевозчиков. К такому интересу их подвигли таяние льдов и перебои на маршрутах через Ближний Восток. Financial Times сообщает, что в сентябре по Севморпути совершено более 130 рейсов. Это почти на 50% больше, чем в августе. Почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом. Правительство установило требования к маркетплейсам для госзакупок. Торговые интернет-площадки должны быть включены в реестр посреднических цифровых платформ и располагать логистической инфраструктурой минимум в 45 регионах страны. Также должны быть минимум 2 поставщика товаров для образовательных организаций. Транспорт. Авиакомпания Eurowings назовет свои самолеты в честь обычных людей, бескорыстно помогающих окружающим. Для этого бюджетный перевозчик из Германии проводит акцию «Назови самолет». Участники могут подавать заявки в виде рассказов о друзьях, соседях, волонтерах и коллегах, которые регулярно помогают другим. Акция завершится в декабре. Именными станут 4 самолета Airbus A320. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: приготовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

миром. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Здравствуйте, в студии Дорожного радио приветствую вас я, Кирилл Сорокин. Уже в следующем музыкальном часе, совсем скоро, то есть услышимся с вами. Я вашему вниманию представлю программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10».
2: Реклама.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября.

0: октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
3: Не пропустите!
4: На НТВ!
3: ВИА Суперстар!
4: Новый сезон!
2: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
5: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, в эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Очередные выходные, и, наконец-то, наша с вами встреча вновь состоялась. Я вашему вниманию представляю программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10». И в первую очередь говорю спасибо огромное вам, слушателям Дорожного радио, то, что голосуете за любимых артистов и их песни в главной десятке Дорожного радио. А также спасибо то, что оставляете комментарии за потенциальные композиции эфира. Сегодня, допустим, с вами будем слушать песню от Александра Олешко, называется «Оу, любовь». Напоминаю то, что 11 октября Александр отмечает свой юбилей в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Большой сольный концерт, много артистов, звезд, песен. В общем, будет прекрасно. Все это проходит при поддержке Дорожного радио. Конечно же, сейчас с вами уже вернемся к хит-параду, но сначала расскажу о конкурсе «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио в Санкт-Петербург». В этом году новые условия. Вам нужно ловить вопрос дня, заходить на сайт stars.dorozhno.ru, отвечать правильно на вопросы ежедневно, и каждую неделю мы выбираем двоих победителей, которым мы оплачиваем переезд в Санкт-Петербург. Будет одна из лучших гостиниц в центре города на Невском проспекте, тоже вам предоставлено. Кстати, вы с собой сможете взять плюс одного человека. Само собой, вы будете смотреть 14 народную премию «Звезды Дорожного радио» из VIP-ложи. Экскурсию тоже вам великолепную сделаем, поэтому участвуйте и побеждайте. Ну, а я, в свою очередь, поздравляю первых победителей прошлой недели. Это Александр Котляр и Тамара Григорьева. Они могут с собой взять еще плюс одного человека, напоминаю, они уже готовятся, и за ними забронированы места. А вам я желаю удачи. Участвуйте. Подробности конкурса на сайте stars.dorozhno.ru и в наших официальных группах Дорожного радио в социальных сетях. Ну а теперь давайте переходим к десятке лидеров. И на 10-м месте у нас Анита Цой с песней «Я твое море». Минус 1 позиция по сравнению с прошлой неделей.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Напомню то, что 6 декабря в Санкт-Петербурге состоится 14-я народная премия «Звезды дорожного радио». Огромное спасибо тем, кто уже купил билеты, за доверие, за то, что вы вместе с нами. А мы, в свою очередь, уже вовсю готовим большое шоу, обсуждаем декорации, какая будет сцена. Ну и, конечно, с режиссером уже ставим вовсю номера на песни артистов, чтобы было вам красиво, ярко. Секретный гость, кстати, в этом году вновь будет. И интересно, кто же это? Кто же этот секретный гость? Узнаем 6 декабря на 14-й народной премии «Звезды дорожного радио», а ведущей будет Яна Чурикова. Да-да, Яна Чурикова теперь у нас и в эфире дорожного радио есть. Она рассказывает про всякие интересные события «Звезд дорожного радио» в эфире каждый день. Слушайте нашу ведущую Яну Чурикову. Ну и давайте перейдем к девятой строчке. На девятом месте участник народной премии «Звезд дорожного радио» Александр Иванов, группа «Ронда», песня «Полчаса».

0: дорожного радио ТОП-10.
1: Доминик Джокер впервые примет участие в народной премии «Звезд дорожного радио». Это будет его первая звезда дорожного. И вот плюс две позиции по сравнению с прошлой неделей. У Доминика Джокера песни «Без тебя». В этот раз он на 8-й строчке, а все это благодаря вашим голосам, голосам слушателей Дорожного радио, которые вы, в свою очередь, отдаете на сайте дорожное.ру.
2: Номер 8.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Кто из артистов получил диплом песни «Вне времени» на народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Дорожного радио.
1: Звезды Дорожного радио. ТОП-10.
2: В эфире «Звезды Дорожного радио», ТОП-10. В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И напоминаю то, что у нас в эфире «Дорожного» новое шоу выходного дня «5 звезд». Оно выходит уже целый месяц. 30 августа был первый выпуск, а вот в эти выходные, в эту субботу у нас в гостях, точнее, в гостях у Никиты Леонова, у ведущего данной программы, был Александр Олешко. Он рассказал, как идет подготовка к его юбилейному концерту. В целом обо всем поговорили, ну а самое главное то, что выбрали победителя шоу «5 звезд». Кстати, вы можете им также стать. Присылайте видео, как вы поете песни из эфира «Дорожного радио». И у вас будет возможность услышать комментарий от артиста, как он оценивает ваше выступление, и 5000 рублей. Все подробности в официальных группах «Дорожного радио», ВКонтакте и в «Одноклассниках». 7-я строчка в хит-параде «Звезд Дорожного радио». Так, с вами мы перешли уже к подведению итогов, вернулись к хит-параду. И на 7-м месте на этой неделе с потерей в минус 2 строчки расположился Николай Баск

0: Дорожного радио.
1: Не знаю, как у вас, но у меня эта песня прямо в голове. Все время хочется ее подпевать, танцевать и, видимо, вам тоже. Потому что плюс две позиции у данной композиции за неделю. А речь идет о песне «Целый мир» в исполнении Алекса Лима. Умел бы я петь бы, я сейчас бы вам бы подпел. Но лучше пусть это сделает лично артист. Итак, Алекс Лим, «Целый мир».
2: Номер 6.

0: Новости дорожного радио.
1: У Алексея Петрухина активно идет подготовка к его большому сольному концерту в Москве, который состоится 1 декабря в концертном зале «Москва». И Алексей Петрухин будет вновь лауреатом премии «Звезды дорожного радио». В прошлом году он впервые принял участие. И вот вы вновь в этом году голосовали и голосуете очень активно. Правда, на этой неделе минус 2 позиции, точнее, минус 3 даже позиции у Алексея Петрухина. А с учетом того, что он находится сейчас на 5-й строчке, а на прошлой неделе был на 2-м месте, ну, вы так решили. Узнаем, кто занял место Алексея Петрухина на этой неделе в тройке лидеров. А пока что место номер 5, Алексей Петрухин. «Мы живы, пока мы любим». И напомню, 1 декабря сольный концерт Алексея Петрухина в Москве в концертном зале «Москва». Там будут также звезды, звездные дуэты. Алексей делился, как он своими впечатлениями о подготовке, о процессе подготовки. Будет Михаил Шуфутинский. Но дальше рассказывать не буду. Лучше приходите и увидите, услышьте все своими глазами.

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Сергей Лазарев в этом году впервые примут участие в народной премии «Звезды Дорожного радио», но очень активно идет уже подготовка к данному событию. Мы покупаем билеты артистам, обсуждаем логистику, делаем так, чтобы было комфортно артистам и комфортно зрителям, потому что у Сергея Лазарева большой очень тур, плотный график, и ему в понедельник, 7 декабря, нужно оказаться в другом городе, и пытаемся и сделаем все возможное, чтобы Сергей Лазарев выступил на Звездорожном радио и успел на свой сольный концерт в Омск. Ну а пока что Сергей Лазарев находится на 4-й строчке хит-парада Звездорожного радио, плюс 2 позиции по сравнению с прошлой неделей. Немножечко не хватило до тройки лидеров, но напомню то, что все зависит от вас, от слушателей Дорожного радио. Поддерживайте артистов и их песни с помощью голосования на сайте дорожное.ру. Прямо на главной странице оно расположено.
0: Номер 4.

0: Звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
1: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии с вами по-прежнему нахожусь я, Кирилл Сорокин. Совсем скоро вашему вниманию тройка лидеров, также потенциальная песня эфира от Александра Олешко «О, любовь». И давайте вспомним, кто и как на этой неделе расположился с 10 по 4 место, а потом уже с вами к тройке лидеров переберемся.
2: Я твои волны, я твое море.
1: Итак, 10 место, Анита Цой, «Я твое море».
2: Ты мой причал, есть у нас полчаса.
1: 9-я строчка, Александр Иванов, «Полчаса».
2: Голоса. Без тебя я не вижу.
1: 8-е место, Доминик Джокер, «Без тебя».

Ну что, пришло время для подведения итогов тройки лидеров хит-параде «Звезд дорожного радио ТОП-10». На третьей строчке лидеры, двухнедельные лидеры. Первое место они занимали две недели подряд, но потеряли две позиции в этот раз. Речь идет о песне «Москва-Санкт-Петербург» в исполнении Дениса Майданова и Татьяны Булановой.

0: Дорожного радио.
1: Напомню то, что 6 декабря в Санкт-Петербурге состоится 14-я народная премия «Звезды дорожного радио». И у нас очень много новичков в этом году. В том числе Тоня впервые выйдет на сцену народной премии «Звезды дорожного радио» и получит звезду за песню «Ты мое небо». Плюс две позиции по сравнению с прошлой неделей.
2: Номер два.
3: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине. Все кажется, как будто в сказке.

0: Дорожного радио.
1: Пришло время узнать, кто на этой неделе на первой строчке хит-парада звезд Дорожного радио ТОП-10. Они уже были лидерами, неоднократно занимали первые позиции. И вот вновь они на пьедестале почета. С третьей строчки прошлой недели на первое место этой недели поднялись Ирина Круг, Никита Осин с песней «Без тебя».
2: Номер один.
3: Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто.

0: Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
1: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И не устаю напоминать то, что у нас вовсю проходит конкурс «Выиграть и поездку на «Звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург». Мы оплачиваем переезд в Петербург, отель 5 звезд в центре города на Невском проспекте, вип-ложа на «Звезды дорожного радио» тоже будет вам, конечно же, экскурсия. Будет тоже проведена такая индивидуальная. Все секреты не раскрываем. Ну и 6 декабря на сцене Ледового дворца победителю, одному из счастливчиков, будет также присвоен спецприз. Какой, мы пока все карты раскрывать не будем, но могу сказать, что он очень будет хорошим. Участвуйте, выигрывайте, ловите вопрос дня в эфире Дорожного радио и отвечайте правильно на сайте stars.dorozhnoye.ru. Все подробности есть у нас на сайте, в официальных группах Дорожного радио, в социальных сетях. Желаю удачи. Ну а теперь вашему вниманию потенциальная песня эфира. Александр Олешко, ООО «Любовь». Нам очень важно ваше мнение. Вы его можете оставить, свои комментарии, брать эту песню в эфир нам, либо не брать на постоянную ротацию. Это все можно сделать. Также в официальных группах Дорожного радио, в социальных сетях, там есть пост. Песню еще раз можно будет послушать. Нам очень важно ваше мнение. Александр Олешко, ООО «Любовь», потенциальная песня эфира. Слушаем.

Ну вот и все, пришло время прощаться. Услышимся с вами ровно через неделю. Напоминаю, 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио» 6 декабря в Санкт-Петербурге. Весенний концерт «Звезды Дорожного радио» в Москве 21 марта 2022 года. Билеты уже везде в продаже. Конкурс «Выиграйте поездку на «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург» проходит. Участвуйте и также присылайте свои заявки на шоу выходного дня «5 звезд». Все подробности у нас есть на сайте и в официальных группах Дорожного радио в социальных сетях. Ну и все. Теперь я желаю вам хорошо доотдыхать в выходные. С вами был я, Кирилл Сорокин. Берегите

Дорожное радио представляет новая песня. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. По любви.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу от всей души поздравить мою замечательную подругу Тимофееву Ирину Николаевну с днем ее рождения и пожелать ей всего самого хорошего. От всей души, без многословия, желаю счастья и здоровья, жить без старости, работать без усталости. Желаем вам всех благ земных. Мы знаем, ты достойна их. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня, 3 октября, день рождения у племянницы. Ото всей души поздравляем ее с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, благополучия, оставаться такой же смелой и сильной духом, доброй и отзывчивой к своим близким и родным. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать хорошего вечера. Передаю привет Илье. Хочу заказать песню «Рождество, так хочется жить». Спасибо, Дорожное радио.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным. Жить

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать всем своим подружкам, девчонкам большой пламенный привет. Девчонки, мы сегодня с вами сидим за столом в этот прекрасный осенний вечер. И я хочу пожелать вам всем здоровья и добра. Поставьте, пожалуйста, для всех девчонок песню в исполнении Елены Воробей. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу заказать песню своей племяннице Милане Филипповой, дочь Олега Газманова. Хотим передать ей привет, здоровья, слушаться папу, ну и всего хорошего.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего любимого мужа с днем рождения, пожелать ему успехов в работе и в жизни. Хочу заказать для него песню «Вражи не вражи» и пожелать всем хорошего вечера.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотела бы для мужа поставить песню «Агурбаш, я буду жить для тебя». Пожелать ему всего хорошего, любви, здоровья, счастья. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить любимой песней Галина, мою подругу. Пожелать ей здоровья, благополучия. И пусть хранит ее и ее дочерей Господь. До свидания, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Желаю вам успехов и процветания. Хочу передать привет моему любимому, родному, единственному мужчине. Благодарю небеса и судьбу за встречу с ним. Поставьте для него хорошую песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотел бы поздравить свою маму, что она у меня такая хорошая, добрая, здоровье и счастье. И песню передать для мамы. Спасибо моему Дорожному радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотела поздравить свою мамочку с днем рождения. Пожелать ей здоровья, чтобы у нее все было лучше всех на свете. Мы ее очень сильно любим. Зять и внуки. Мамулечка, дай бог тебе здоровья. Крепко-крепко обнимаем. До свидания, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, уважаемое, дорогое дорожное радио. Очень прошу вас передать для всех поклонников «Шаман» его прекрасную лирическую песню «Ты моя». Песня о любви исполнена очень красиво и ярко. Спасибо вам огромное.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. И вот сюда Татьяна. Очень люблю вашу передачу. Сегодня я хочу поздравить свою правнучку с днем рождения, Рыскину Алисочку. Ей исполняется 6 лет. Прошло с тех пор уже 6 лет, как совершилось чудо. Явилась ты на белый свет неведомо откуда. Бывает в жизни только раз подобное явление. И поздравляем мы все тебя, Алисочка, с днем рождения. Мама, бабушка, прабабушка и дядя Ваня. Мы тебя очень-очень любим. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою лучшую подругу. Я тебя поздравляю, желаю тебе здоровья, счастья, любви. И быть всегда такой, какая ты есть. И всего самого хорошего. А Дорожному радио спасибо. Многих вам лет и процветания.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. С уважением к вам, Котова Лариса Романовна. Мне 82 года. Моя песня по жизни, песня Юрия Лозы «Мой плод».

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM.

Наш диджей уже готовит следующий трек. Встаем, танцуем, подпеваем. Танцы по-русски на дорожном.

мою. Так вот каждую ночь коротаю, завтра снова с любимой до звезд проста.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

Тони – музыкант серьезный. За плечами детство в академическом хоре и диплом музыкальной школы. И первую татуировку со скрипичным ключом набил осознанно в 28 лет. А вот распевается артист с самого утра за чисткой зубов. Классическая вокальная школа и мятная свежесть. Это Яна Чурикова. Вместе в путешествии.

Могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

самы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

самы. Кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные сборы. Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых

Певец Авраам Руссо объявил большой юбилейный тур. 25-летие на эстраде – это прекрасная дата для любого артиста. Вместо капризных райдеров певец годами берет в дорогу термос с травяным чаем и гантели. Четверть века у микрофона требует дисциплины и преданности своему делу. С вами в пути Яна Чурикова.

0: разбудил?
1: Конечно, нет. Твой голос изменился.
0: А я во сне к тебе сегодня заходил.